Славная страница истории государственности Азербайджана, история независимости. Каждый шаг, предпринятый на пути к свободе, запечатлевается в памяти истории как проявление воли нации, ее духовной целостности и веры в будущее. Народ Азербайджана проявил решимость в управлении своей судьбой, сохранении национальной идентичности и обретении независимости, писав свое имя в мировую историю уже в начале 20 века. Азербайджанская Демократическая Республика стала не только торжеством восстановленной государственности, но и ярким примером политической зрелости азербайджанцев, их национальной воли и приверженности современным ценностям. Став первой на мусульманском востоке парламентской республикой, Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы демократического общества, в котором были обеспечены национальный суверенитет, народовластие и права человека. Несмотря на сложную геополитическую обстановку того времени, внутренние и внешние угрозы, азербайджанский народ в очередной раз доказал, что независимость для него не просто политический статус, а историческое право, духовная ценность и высший идеал. Сегодня исполняется 108 лет со дня создания Азербайджанской Демократической Республики, первой парламентской республики на мусульманском востоке. Обладающий богатой традицией государственности народ Азербайджана в разные периоды истории, несмотря на пребывание в составе империи, никогда не забывал об идее свободы и независимости. Провозглашение Азербайджанской Демократической Республики стало логическим результатом культурно-политического подъема, роста национального самосознания и духа свободы, охвативших страну в конце 19-го, начале 20 века. Захватом большевиками власти после падения царизма в России на территории бывшей империи возникла сложная геополитическая ситуация. В условиях обострившихся политических раздоров ведущих государств мира, вызванных интересом к бакинской нефти, прогрессивная политическая элита Азербайджана объединилась во имя создания независимой национальной государственности. Рассмотрим основные моменты и последствия этого исторического события, изменившего судьбу народа. 28 мая 1918 года была принята Декларация независимости, провозгласившая независимость Азербайджана. Молодая Азербайджанская Демократическая Республика, работая на пределе своих возможностей, с честью выполнила взятую на себя сложную и важную миссию. Были образованы первый парламент и правительство, установлены границы страны, приняты ее флаг, гимн и герб. Азербайджанский язык был объявлен государственным. Были предприняты серьезные шаги в области государственного строительства, также по обеспечению территориальной целостности и национальной безопасности страны. С целью обеспечения территориальной целостности и национальной безопасности были приняты необходимые меры. В короткие сроки создавались воинские части высокой боеспособности, сформированы государственные органы в соответствии с национальными особенностями и демократическими принципами. Принимались важные решения в области просвещения и развития культуры. С первых дней своего существования Азербайджанская Демократическая Республика, основанная на принципах демократии, устранила расовое, национальное, религиозное и классовое неравенство, предоставив равные права всем гражданам страны. 24 часа с вами. Международное радио 85.

Однако Первая Республика смогла просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 года она потеряла независимость, попав под оккупацию большевистской России. Азербайджан смог восстановить свою государственную независимость почти 70 лет спустя, в 1991 году. Но настоящая независимость страны была достигнута в 1993 году, когда народ пригласил к власти великого лидера Гейдара Алиева. Азербайджанское государство объявило себя политическим и духовным наследником Демократической Республики. Взяв на себя спасительную миссию, общенациональный лидер успешно вывел республику из тяжелых испытаний, сохранил и укрепил независимость государства. Азербайджан, ныне переживающий самый могущественный период своей многовековой истории, воплотил мечты в реальность, добившись славной победы во Второй Карабахской войне, полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. Еще одним памятным событием в нашей истории стало то, что глава нашего государства, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в год 20-летия руководства страной, поднял наш государственный флаг в городах Ханкенди, Ходжалы, Ахдаре, Ходжавен и поселке Аскеран. В настоящее время успешно реализуется программа великого возвращения на освобожденные территории. Сегодня современный Азербайджан, сильное, обладающее высоким международным авторитетом государство, с которым 107 лет назад мечтали основатели Демократической Республики. Сегодня современный Азербайджан, сильное, обладающее высоким международным авторитетом государство, о котором 107 лет назад мечтали основатели Демократической Республики. Современное азербайджанское государство находится на пути всестороннего и динамичного развития. Во всех сферах достигнуты важные успехи, от экономики до строительства армии, от образования до авторитета мировой политики. Под руководством президента Ильхама Алиева наша республика стала не только ведущим государством региона, но и обладателем веского слова и авторитета на международном уровне. Сегодня Азербайджан – одна из немногих стран, которая, руководствуясь своими национальными интересами, проводит независимую и принципиальную политику.

Благодаря политическому курсу, заложенному великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемому президентом Ильхамом Алиевым, государственная независимость Азербайджана обрела необратимый характер и была построена на непоколебимых политико-идеологических основах. В результате этой политики Азербайджан признан надежным партнером, активным участником инициатив мира и сотрудничества не только на региональном, но и на глобальном уровнях. «28 мая, День независимости, является для азербайджанского народа не просто датой в календаре. Это символ национальной гордости, государственного самосознания и права на независимость. Сегодня наш народ с большой радостью, особым праздничным настроем и безграничной гордостью отмечает 28 мая, День независимости. Наш трехцветный флаг гордо развивается на наших освобожденных от оккупации землях. Независимый Азербайджан – источник гордости для каждого из нас. Независимость – наша самая большая ценность и богатство. Наш народ бережет и будет беречь это богатство, которое он приобрел ценой жизни и крови своих сыновей и дочерей».

По случаю Дня независимости в адрес президента страны поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств, политических и общественных деятелей ряда стран. День независимости Азербайджана отмечается не только у нас в стране. В посольствах Азербайджана в Минске, в Таллине, в городе Маскат, в султанате Оман, в Кювейте состоялась торжественная церемония по случаю 28 мая, Дня независимости Азербайджана. Выступившие на мероприятии послы говорили об истории создания Азербайджанской демократической республики, пути развития современного Азербайджана и успехах, достигнутых нашей страной под руководством президента Ильхама Алиева. Были продемонстрированы видеоролики, отражающие туристический потенциал и историко-культурное наследие Азербайджана, а также представлена национальная музыкальная программа. В мероприятиях принимали участие министры, члены парламентов, делегаты государственных и правительственных структур, руководители и сотрудники аккредитованных в этих странах дипломатических корпусов, представители общественно-политических и академических кругов, а также представители азербайджанской общины.

«Мой край родной – Азербайджан». Мы продолжаем знакомить вас с достопримечательностями нашей страны. Сегодня вы узнаете об Алинджагала, крепостном комплексе, расположенном в Джульфинском районе Нахчеваном и считающийся одним из самых значимых исторических памятников Азербайджана. В письменных источниках название крепости впервые встречается в Дастане Китаби Деде Горгут. Эта крепость, ставшая символом отваги и патриотизма азербайджанского народа, на протяжении долгих веков использовалась как оборонительное сооружение и населенный пункт Алинджагала, запомнилась в истории еще и тем, что в течение 14 лет оказывала сопротивление атакам войск эмира Тимура. Алинджагала – один из исторических памятников, имеющих не только национальное, но и международное значение. В 2007 году она была включена в список памятников мирового значения. А после масштабных реставрационных и консервационных работ, проведенных в 2014-2016 годах, превратилась в музей под открытым небом и один из важнейших туристических объектов региона. Тянущиеся вверх лестницы, а также вид, открывающийся с крепости, особенно на гору Хачадаг.

и долину реки Арас производят на посетителей незабываемое впечатление. Благодаря такому замечательному географическому расположению Алинджагала называется туристами вторым Мачу-Пикчу в мире. Все эти и другие факты показывают, что Алинджагала, обладая как исторической ценностью, так и туристическим потенциалом, имеет особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия Азербайджана и популяризации в мире патриотизма и боевого духа нашего народа. Этот памятник является символом культуры, передающим будущим поколениям древнюю историю Нахчевана. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания. Всего вам доброго.

Мен не шах, мен не султан, не ярашых, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гедим эсирлери яда салы баглаям, не өмрүнү гезеле, мерсиее баглаям, не дөврүн хакимине шеир язып пул алам, не целлатлар önünde hayat üçün alçalan, не пейман, не саги, не шарап шаирием. Азатлығым жарчысы, инглап шаирием.

В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Сегодня в программе. Гидроэлектростанции, введенные в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре. Образование и модель экономического развития в Карабахе. А сейчас подробно. Гидроэлектростанции, введенные в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре. На сегодняшний день доля гидроэлектростанций в общей мощности энергосистемы нашей страны составляет 14,6%. В период энергетического перехода, который мы переживаем, необходимо значительно увеличить количество станций, использующих возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции. Как известно, около 25% наших внутренних водных ресурсов формируются в Карабахе и Восточном Зангезуре, что обуславливает большие перспективы для строительства и эксплуатации гидроэлектростанций в этих экономических регионах. Не случайно, что в подписанном ранее президентом Ильхамом Алиевым распоряжении об утверждении национальной стратегии по рациональному использованию водных ресурсов отмечен этот вопрос. В документе говорится: рациональное использование водных ресурсов и гидроэнергетического потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будет обеспечена за счет внедрения систем «Умная вода». В рамках данного проекта планируется завершить строительство 28 гидроэлектростанций, оценить гидроэнергетический потенциал поверхностных вод и создать компактную электростанцию, которая будет учитывать возможности гидроэлектростанций и объектов водного хозяйства. Так, в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных президентом Ильхамом Алиевым зоной зеленой энергии, уже запущены 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 мегаватт и произведено 492 миллиона киловатт-часов электроэнергии с нулевым уровнем выбросов. Благодаря этому сэкономлено 110 миллионов кубометров природного газа и предотвращен выброс в атмосферу 200 тысяч тонн углекислого газа. 26 июня 2022 года малая гидроэлектростанция Кельбаджар-1 после реконструкции была введена в эксплуатацию как первый производственный объект в этом районе. Помимо Кельбаджар-1, в районе с участием президента Ильхама Алиева были запущены также малые гидроэлектростанции Чырак-1, Чырак-2, Гамышлы, Сойбулак и Мейдан. Отметим, что на вышеназванных 6 малых гидроэлектростанциях произведено более 70 миллионов киловатт-часов экологически чистой зеленой энергии. Отметим, что в текущем году в районе планируется сдать в эксплуатацию гидроэлектростанции ЗАР мощностью 4,3 мегаватт, Надырханлы мощностью 8,8 мегаватт, Ашага-Вэнь мощностью 8,6 мегаватт и Юхары-Вэнь мощностью 22,5 мегаватт. Цикл Зангеланских гидроэлектростанций также состоит из 4 энергетических объектов: гидроэлектростанции Сары-Гышлак,

Шаевлы, Зенгилан и Джахангирбейли. Чтобы обеспечить эти четыре станции водой на высоте 600 метров над уровнем моря, была сооружена головная водозаборная установка. Благодаря решительной позиции президента Ильхама Алиева о создании зоны зеленой энергии впервые в истории энергосистемы страны Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы превратились в территорию, где во все сезоны года происходит нулевое углеродное загрязнение. Это стало возможным за счет уже существующих гидроэлектростанций.

образования и модель экономического развития в Карабахе. Проводимый на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана процесс восстановления и созидания не ограничиваются реконструкцией инфраструктуры. Принимаемые в последние годы меры говорят о том, что в центре государственной политики находятся не только дорожные и энергетические вопросы, а также заселение, но и формирование человеческого капитала, который определит дальнейшую экономическую функцию этих территорий. В этом контексте решение о создании в Карабахе высших образовательных учреждений, студенческих городков и научной среды не случайно, а является составной частью долгосрочной экономической стратегии. Постконфликтный опыт стран мира доказывает, что если в регионах этап восстановления не сопровождается образованием, обучением и формированием,

местного кадрового потенциала, то они долгое время зависят от центра. Избранная для Карабаха модель является тем подходом, который учитывает эти классические риски и уклоняется от них. Формирование в Ханкенди и в целом в Карабахе образовательной инфраструктуры может в корне изменить экономическую судьбу региона. Университеты и студенческие городки не только выполняют функцию образовательного учреждения, но и создают местные экономические экосистемы, вокруг которых сконцентрированы услуги, инновации, малый бизнес и социальная жизнь. В этом аспекте одним из важных моментов является влияние образования на экономику. В долгосрочной перспективе образовательные центры повышают в регионе плодотворность и инновационные способности. Подготовленные в Карабахе местные специалисты в дальнейшем смогут сыграть основную роль в реализации сельскохозяйственного, энергетического, туристического и логистического потенциала региона. И это не только подготовка дипломированной молодежи, но и формирование базы кадров, которые изнутри обеспечат управление экономическими процессами. В своих выступлениях президент Ильхам Алиев часто подчеркивает, что Карабах созидается как зона зеленой энергии и место инноваций и современного развития. Этот подход невозможен без образования. Зеленая энергия, цифровое управление, модели умного села и города требуют высококвалифицированных специалистов. Студенческие городки и вузы позволяют удовлетворить этот спрос за счет внутренних источников и снижают зависимость региона от иностранных кадров. Таким образом, создание в Карабахе студенческих городков и вузов оценивается как стратегическое решение, основанное на экономической логике. Эта модель, выйдя за пределы краткосрочного восстановления, закладывает основу долгосрочного устойчивого и самостоятельного экономического развития. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

Мен не шах, мен не султан, не яраших, не зінет, не ефсане, не мелей, не сарай, не селтенет, не гадим эсирлери яда салы бағлаян, не өмрүнү гэзеле, мерсиеге бағлаян, не дөврүн хакимине шеир язып пул алан, не целлатлар önünde hayat üçün alçalan, не пейман, не саги, не шарап шаириям. Азатлығым жарчысы, инглап шаириям.